Да тот он нас и дрет. Наш я сиган без ему скрет. Он и лост мит сих оф канфой депатиен. Ту бис кума оне гэлт. Он мит никс верлост и вэлт. Ой, загава, ту хост гор никс цо.